давно уж солнце не всходило. В душе унылой и больной осенней грустью задождило, а теплой радости светило ушло и скрылось за горой. Протяжным хрипом стонет ветер, тревожный сумрак стелет ночь, и в той ночи ничто не светит.

когда такая непогода, заморосит в душе твоей, когда ее затопят воды и грозового

Я с детства земную ценил красоту, и в ней я не видел изъяна. Не скоро узнал, что в чудесном саду во всем человечьем мятежном роду.

свободы жаждал я, но стал к греху прикован, и в сердце он успел корнями прорасти, и жертвою я стал от стрела и от лука.

был быстро разворован, я ворам помогал сокровища нести, ведь жертвою я стал от стрела и от лова.

Горя страшнее не сыщешь нигде, чем Божьей души разоренье. Она приближается к вечной беде.

истины твоей мне некуда уйти, но я в стране греха дом на песке воздвигнул. Один лишь можешь ты погибшего спасти, тогда лишь в глубину любви.

души прямой и светлый в запустении почти. Ну а путь, ведущий в пекло, там людей как саранчи. Он вначале медом мазан, только вскоре вот беда —

сразу жизни горькая вода. Чего же, почему же все бредут по сторонам, в эти грязи, в эти лужи, уподобливаясь псам? Да потому что плоть и тяжесть человека тянет вниз. Души спят, не зная даже, что для неба родились. Потому что плоть и тяжесть человека тянет вниз. Души мрачны.

присмило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ныне и присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги на

Исповедайтеся, Господи, ви яко благ, яко век милость Его. Кто возглаголит силы Господни, слышанно сотворится хвалы Его. Блаженни хранящие суд и творящие правду во всякое время, помяни нас, Господи, во благоволении людей Твоих, посети нас спасением Твоим, видите во благости избранное Твоя, возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим. Согрешихом со отцы нашими, беззаконовахом, неправдовахом, отцы наши в Египте, не разумеша чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя, и приогорчиша восходящих в Черное море, и спаси их имени Своего ради сказать и силу Свою.

един от них избысть, и вера ваша славеси Его, и воспеша хвалу Его, ускориша, забыша дела Его, не стерпеша совета Его, и похотеши желанию в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневаша Моисея в стану Аарона святого Господня, отвердися земля и пожри Дафана, и покры на сонмище Аверона, и разжеся огонь в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в Хариве, и поклонишася истуканному, и измениша славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога, спасающего их, сотворшего велие в Египте, чудеса в земле Хамове, страшное в море Черне, и речей потребите их, аще небы Моисей, избранный Его, стал в сокрушении пред Ним, возвратите ярость Его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яша веру словеси Его, и поропташа в селениях своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижи руку свою на нян, не зложите я в пустыне, и не зложите семя их во языцах, и расточите я в страны, и причастишася Вельфи гору, и снедоже жертвы мертвых, и раздражиша Его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь и не ес, и умилостиви, и преста сечь, и вменися Ему в правду, в род и род до века, и прогневаша Его на воде пререкания, и озлоблен бысть Моисей их ради, яко преогорчиша дух Его и разумство устного своима, не потребиша язык, и яже речи Господь им, и смесишася во языцах, и навык.

умом их, и поработаша истуканным их, и бысть им в соблазн, и пожроша сыны своя и чери своя бесовум, и прольяша кровь неповинную, кровь сынов своих и чери, я же пожроша истуканным ханаанским, и убиенна бы земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих, и разгневася яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предадея в руки врагов, и обладаша ими ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришася под руками их, множицую избави я, ти же приогорчиша его советом своим, и смиришася в беззакониях своих, и види Господь внегда скорбете им, внегда услышаше моление их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и дадей я в щедроты пред всеми пленившими я, спасины, Господи Боже наш, соберины от язык, исповедайтеся имени Твоему святому, хвалитеся во хвале Твоей. Благословен Господь Бог Израилев.

Аминь. Исповедайтеся, Господи, веко благ, яко век милости Его. Дарекут избавленные Господем, их же избави из руки врага, и от стран собра их от востока и запад, и севера и моря, заблудиша в пустыне безводней, пути града обительного не обретоша, алчущая и жаждущая душа их в них исчези, и возваша ко Господу внегда скорбите им, и от нужд их избави я, и настави я на путь прав, внить его град обительный, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, як Он насытил есть душу тщу и душу алчущую исполни благ, сидящие во тьме сине смертней, окованные нищетою и железом, яко приогорчиша словеса Божия и совет Вышнего раздражиша, и смирися в трудех сердце их изнемогоша и небе помогая, и воззваша ко Господу, внегда скорбите им и от нужд их спасея. И изведе я из тьмы и сине смертные, и узы их растерза, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медная и вереи железные сломи, восприят я от пути беззакония их, беззаконий бо ради своих смиришася, всякого брашна вознушася душа их и приближишася до врат смертных, и воззваша ко Господу внегда скорбите им и от нужд их спасея. Посла слово свое и исцели я, и избави я от растлений их, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожрут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие дела не в водах многих, ти видишь о дела Господня, чудеса Его во глубине, речей ста дух бурен, и вознесошися волны Его, восходят до небес и нисходят до бездн, душа их в злых таяше, смятошися, подвигошися, яко пьяный, и вся мудрость их поглощена бысть, и воззваша ко Господу, внегда скорбите им, и от нужд их изведе я, и повели бури, и став тишину, и умолкоша волны Его, и возвеселишася, яко умолкоша, и настави я в пристанище хотения своего, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людстей, и на седалище старец восхвалят Его, положил есть реки в пустыню, и исходящая вода в жажду, землю плодоносную в сланость от злобы живущих на ней, положил есть пустыню во езера водная, и землю безводную во исходящая водная, и насели там алчущие, и составишь ограды обительные, и насеешь осела, и насадишь винограды, и сотворишь плод житен, и благослови я, и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишася, и озлобишася от скорби золы болезни, излияся уничижение на князи их, и облазни я по непроходней, а не по пути, и поможу Богу от нищеты, и положи яко овцы отечествия, узрят правие и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя, кто премудр и сохранит сия, и уразумеют милости Господни.

Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирию и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, пою Тебе во языцах. Яко велия верху небес, милость Твоя, и до облак истина Твоя. Вознесися на небеса, Боже, и по всей земле слава Твоя. Якуда избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоей и услыши мя. Бог возглагола во святием Своем, вознесуся и разделюсь и киму, и удоль сели не размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем заступление главы моей я, Иуда царь мой. Муав коноб упования моего, найду мею наложу сапог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто уведет мя в ограды граждения, или кто наставит мя да и думей? Не Ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдешь и Боже в силах наших? Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческого. О Боже, сотворим силу, и Той уничижит враги наша. Боже, хвалы мои, я не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого на мя отверзошася. Глаголоша на мя языком льстивым, и словесы ненавистны мя бедоша мя, и брашася со мною туне. Вместо еже любите мя болгаху мя, аз же молякся, и положиши на мя злая за благая, и ненависть за возлюбление мое. Постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его. Внегда судитеся ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет в грех. Да будут дни Его мали, и епископство Его да примет ин. Да будут сынови Его сири, и жена Его вдова. Движущиеся да приселятся сынови Его, и воспросят, да изгнаны будут из домов своих. Да взыщет взаимодавец вся елика суть Его, и да восхитят чужди и труды Его. Да не будет Ему заступника, ниже да будет ущедряя сироты Его. Да будут чада Его в погублении, вроде едином да потребится имя Его. Да воспоминется беззаконие Отец Его пред Господем, и грех Матери Его да не очистится. Да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их. За неже не помяну сотворите милость, и погна человека нища и убога, и умиленно сердцем умертвите. И возлюби клятву, и приидет ему, и не восхоти благословения, и удалится от него. И обличейся в клятву, яко в ризу, и вниди, яко вода во утробу его, и яко елей в кости его. Да будет ему, яко риза, в неуже облачится, и яко пояс им же война поясуется. Сие дело оболгающих мя у Господа, и глаголящих лукаво на душу мою. И Ты, Господи, Господи, сотвори со мною имени ради Твоего, яко благо милость Твоя. Избави меня, яко нищ, и убог есть аз, и сердце мое смятися внутрь мене. Яко сень внегда уклонитеся ей, отъякся, стрясохся, яко прузи. Колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися еле ради. И азбы их поношения им, видишь, мя покрываша главами своими. Помози мне, Господи Боже мой, спаси мя по милости Твоей, и да разумеют, яко рука Твоя сияет, и Господи сотворил и сию. Прокляну Ти, и Ты благословиши, устающий на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится. Да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся, яко одежду студом своим. Исповемся, Господи, везело усты моими, и посреди многих восхвалю Его. Яко предстаю десную Бога, га еже спасти отгонящих душу мою.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Господи Иисусе Христе, Ты си помощник мой, в руках Твоих есть аз, помози меня, остави меня согрешить к Тебе. Яко заблужден есть, не остави меня последовать воле плоти моей я. Не презри меня, Господи, яко немощен есть. Ты весь и полезный мне, не остави меня погибнуть и грехи моими. Не остави меня, Господи, не отступи от меня, яко к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты си Бог мой. Исцели душу мою, яко согреших Ти, спаси меня ради милости Твоей я, яко пред Тобою суть всей стужающими, и не есть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи. Да постыдят зубы все восстающие на мя и ищущие душу мою, еже потребить ее. Яко Ты си един сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава во веки веков. Аминь.

Избранный, чудотворче и изрядный угодниче Христов, всему миру источая обильные струи духовного наставления и дивных чудес множество, восхваляем Тебя с любовью и зовем Тим. Радуйся, святителю очи Иоанне, в бедах скорый помощниче. Ангела образом яви Тебе в последние времена всея твари Создатель, да с милостью Божией печешися о людях земных, взирающая же на добродетели Твоя приблажение Иоанне, вопием тесице. Радуйся с раннего детства благочестием украшенный, радуйся со страхом и трепетом волю Божию исполнивый, радуйся явивый благодать Божию в тайных благодеяниях, радуйся быстрое далече сущих страждущих услышание, радуйся любвеобильное поспешение ближним своим во спасение, радуйся радование всем с верою к Тебе припадающим, радуйся святителю очи Иоанне, в бедах скорой помощниче, видящий обильное добродетелей Твоих излияние, святителю славный Иоанне, просвещаемся духом, яко божевоносный источник чудес Божиих, напояешь и нас, верно вопиющих к Богу, аллилуйя. Разум имей преисполненный любви, купной богословия богомудря Иоанне, и богопознанием умудренный, и к страждущим людям любовью украшенный, познавайте истинного Бога нас научи, да и мы во умилении вопием Ти. Радуйся, непоколебимая твердыня истины православия, радуйся, драгоценный сосуде Духа Святого, радуйся, честный обличителю неверия и лжеучения, радуйся, ревностный исполнителю заповедей Божиих, радуйся, подвижниче, не даяй на ложе себе отдохновения, радуйся, возлюбленный пастырю стада Христова, радуйся, святителю очи Иоанне, в бедах скорой помощниче, силою благодати Божия, благий сиропитатель и наставник юношам явился еси, воспитуя в страсе Божием и приуготовляя их к служению Богови, сего ради чада Твоя взирают на Тя, и благодаряще вопиют Богу, аллилуйя. Имеешь воистину очи Иоанне, с небесе Тебе песни воспеваем о быти, а не от земли, как обо кто от человек возмогал бы Твоих дел величие проповедати, мы же приносящи Богу, я же има мы вопием тесице. Радуйся непрестанную молитвою, покрывая чада Твоя, радуйся охранителю стада Твоего крестным знамением, радуйся любви великие вместилище, невзирая на языков различие, радуйся светильниче всесветлый и вселюбимый, радуйся образе молитвы непрестанная и милосердия, радуйся утешении духовных подателю требующим, радуйся святителю очи Иоанне, в бедах скорой помощниче, бурею напасти одолеваеми, как удостойно возможем, восхвалите чудеса Твоя блажение Иоанне, яко прошел еси до конец вселенная, спасение ради паствы Твоя и благовествование Евангелия сущим во тьме, благодаряще же Бога за апостольские труды Твоя, воспеваем Ему Аллилуйя. Слышишь о ближней и дальней величии чудес Твоих, Божию милостью даже до нашего времени являемых, тем же в Тебе, Богу прославляющемуся, дивящийся, в страсе вопияху, радуйся просветителю сущих во тьме неверия, радуйся приведи людей Твоих с востока дальнего до запада, радуйся источниче чудес, изливаемых Богом, радуйся с любовью, вразумляя заблудших, радуйся скорой утешителю кающихся о грехах своих, радуйся путевождю грядущих путем правым, радуйся святителю очи Иоанне, в бедах скорой помощниче,
Благодарованный свет явился еси бури всех лютых разгоняяй, сущих на острове от вихрей смертоносных, молитвами твоими охраняяй, святителю Иоанне, и крестным знаменем ограждаяй, научи и нас, призывающих тебя в помощь чудотворче святые, к Богу с одерзновением взывати Аллилуйя. Видим многою помощь Твою в напастях и обстояниях при блажении очи Иоанне, дерзновенный Боходатай пред престолом Божиим, и скорый в бедах помощник еси, того ради и мы на Твое предстательство пред Богом уповаем и вопием Ти. Радуйся стихии опасных прогонителю, радуйся молитвою Твоею от нужд избавляяй, радуйся алчащим хлеба присный подателю, радуйся приуготовляя просящим изобилие, радуйся утешителю в скорбях сущих, радуйся многих падших от погибели исхитивы, радуйся святителю очи Иоанне, в бедах скорой помощниче, проповедуя спасение, яко новый Моисей гугнивый явился иси, изводя люди Твоя из плена безбожных при блажении Иоанне, избави нас от работы греховные и врагов невидимых, да радующийся вопием к Богу Аллилуйя. Воссия в праведностию Твоею совершил еси неисполнимое о добрый пастырю, преклонил бы еси власти мирские сострадати о людях Твоих, того ради с ними купно и мы, благодарственного пием Ти, радуйся пастырю доброй пастве Твоей, присельником тихое пристанище уготовывай, радуйся о детях и болящих наипаче попечение имелый, радуйся усердно Тя призывающим верно помогаяй, радуйся, яко в немощнем телеси Твоем, сила Божия независно совершашися, радуйся отразителю нападения нечестивых, радуйся помрачителю лжи и проявителю истины, радуйся святителю очи Иоанне, в бедах скорой помощниче. Хотя достойно прославить и древних святых Запада, от падшего от истины, восстановил еси почитание их в церкви православной, о любителю святых Востока и Запада, дни с ними на небеси моли о нас, поющих на земли, Аллилуйя! Нового видим тебя, избранника Божия, и же вкупе со святителей древние Галлии явился еси в последние времена, яко един от сих, вдохновляя паству Твою соблюдать и православную веру, яко же сии на Западе исповедаху, сохрани и нас в вере сей пребывать и вопиющих Ти. Радуйся новой Мартине, воздержании, подвизях и чудесех Твоих. Радуйся новой Германе, во исповедании Твоем православные веры. Радуйся новой Иларии, в божественном богословии. Радуйся новой Григории, в почитании и прославлении угодников Божиих. Радуйся новой Фавсте, иноческим усердием. Радуйся новой Кесарии, в твердой любви ко правилам Церкви Божией, радуйся святителю очи Иоанне, в бедах скорой помощниче. Странное видение предстати, в земли новой встретил еси паству Твою бывшую, смущаем у скорби многими, но яко дивный пастырь наставил есию поучением, терпением и праведностью Твоею, и Церковь Божия Матери, я же всех скорбящих радость есть воздвигал еси. Мы же, удивляющиеся терпению и смирению Твоему, благодарного пием к Богу, Аллилуйя. Всего себе предав Христу, был еси делатель винограда Его, богоносне Отче, не ведал бы еси покоя до конца многострадального живота Твоего. Помози и нам недостойным в деланиях наших, и в нашем прилежании верности Христу, да славящего пием Ти, радуйся, претерпевый до конца и достигший спасения, радуйся пред иконою Богоматери, умреть и сподобивайся,
Радуйся посреди гонения неправедного, мужественной правды хранителю. Радуйся, совершивый служение свое до конца, и кончину приемы сидя, яко иерарх. Радуйся по смерти, утешивай паству чудесным своим возвращением. Радуйся многих чудес подателю, краце твоей с верою и любовью притекающим. Радуйся святителю очи Иоанне, в бедах скорой помощниче. Все естество ангельское восхождением твоей души, в небесные обители возрадовайся. Мы же, удивляющиеся Твоим чудесем на земли, действом Святаго Духа являемым, воспеваем Богу Аллилуйя. Витии многовещания не возмогут изобразить и по достоянию святости жития Твоего, о праведне очи Иоанне, понеже дом благодати неизреченного Бога был еси. Мы же не можем умолчать и чудеси, явлену нашему маловерному веку, дивящийся и прославляем тя сице. Радуйся божественных наставлений палато, радуйся смиренным деланием ангелы сослужители себе сотворивы, радуйся обрети вечное и нерукотворное жилище на небесех, радуйся врачебнице, в ней же всяк недух от Бога врачуется. Радуйся молитвенного подвига хранилище, радуйся о священный храме Духа Святаго, радуйся святителю очи Иоанне в бедах скорой помощниче. Спасти хотя мир и же всех спаситель, нового святаго посла нам и через него из темных глубин греховных возваны, слышаще же его нас призывающе, мы, недостойни, взываем к Богу, Аллилуйя. Стенайся всем прибегающим к Твоему небесному заступлению, Отче Иоанне, тем же и нас от демонских нападений ограждай, в бедах и нуждах стужающих нам на земли помогай, да с верою Тебе взываем. Радуйся ослепших прозрения, радуйся силою молитвы, жизни на смертном одре сущим подавай, радуйся Богу откровенное вразумление в смятении и сомнениях сущим, радуйся спасительное благо, орошающее в знойной печали погибающих, радуйся сирым и оставленным отеческое заступление, радуйся святый учителю ищущих истины, радуйся святителю очи Иоанне, в бедах скорой помощниче. Пение непрестанное ко Пресвятей Троице, приблажение очи Иоанне, мыслью, словом и доброделанием принесло еси, многим разумением истинные веры Божия повеления уяснил еси, верою, надеждою и любовью наставляя нас в Троице единому Богу воспевать и Аллилуйя. Светодательно светильника православия, сущим во мраце неведения зрим тя, стада Христова, добрый пастырю, тако и по успении Твоем являешь истину неведущим ея, просвещая души верных вопиющих Ти таковая, радуйся просвещение мудростью Божию сущих в неверии, радуйся радуго тихие радости кротких, радуйся громе, устрашая его гресе упорствующих, радуйся молнии ереси пожигающая, радуйся одождение догматов православия, радуйся орошение богомыслия, радуйся святителю очи Иоанне, в бедах скорой помощниче. Благодать данную ти от Бога ведущее, сию с благоговением и благодарностью приемлем, к заступлению Твоему чудному притекающе, о всехвальне, Отче Иоанне, Твоя же чудеса прославляюще взываем к Богу, Аллилуйя. Поющих хвалу Богу, небесный сон святых радуется, яко не остави Господь падший и безверный мир, но явил есть всемогущую силу свою на Тебе, к�ком и смиренном служителе, о блажене Отче Иоанне, и мы,
со всеми святыми радующийся чтим тя сице. Радуйся, новая звездо праведности на небеси воссиявшая, радуйся, новый пророче, посланный предконечным воцарением зла, радуйся, якоже Иона о возмездии за грехи предреки, радуйся, якоже креститель всех к молитве и покаянию призывавый, радуйся, якоже Павел многотерпевый ради Евангелия и проповедания веры, радуйся, апостоле новый, своими чудесы вселяя в нас благовейный трепет и веру, радуйся, святителю очи Иоанне, в бедах скорой помощниче. О пресветлый и предивный угодниче Божий, святителю очи наш Иоанне, утешение всем в скорбях сущим, нынешнее наше молитвенное прими приношение, да молитвами Твоими от гиены огненной избавимся, и богоприятным Твоим ходатайством сподобимся вовеки воспевати. Аллилуйя! О пресветлый и предивный угодниче Божий, святителю Отче наш Иоанне, утешение всем в скорбях сущим, нынешнее наше молитвенное прими приношение, да молитвами Твоими от гиены огненной избавимся, и богоприятным Твоим ходатайством сподобимся вовеки воспевати. Аллилуйя! О пресветлый и предивный угодниче Божий, святителю Отче наш Иоанне, утешение всем в скорбях сущим, нынешнее наше молитвенное прими приношение, да молитвами Твоими от гиены огненной избавимся, и богоприятным Твоим ходатайством сподобимся вовеки воспевати. Аллилуйя! Ангела образом яви Тебе в последние времена все твари Создатель, да с милостью Божию печешися о людях земных, взирающе же на добродетели Твоя, приблажение Иоанне вопием тисице. Радуйся с раннего детства благочестием украшенный, радуйся со страхом и трепетом, волю Божию исполнивай, радуйся, явивай благодать Божию в тайных благодеяниях, радуйся, быстрое далече сущих, страждущих услышание, радуйся, любвеобильное поспешение ближним своим во спасение, радуйся, радование всем с верою к Тебе припадающим, радуйся, святителю очи Иоанне, в бедах скорой помощниче, избранный чудотворче и изрядный угодниче Христов, всему миру источай обильные струи духовного наставления и дивных чудес множество, восхваляем Тя с любовью и зовем Ти, радуйся, святителю Отче Иоанне, в бедах скорой помощниче. О святителю Отче наш Иоанне, пастырю добрый и тайновидче душ человеческих, ныне у престола Божия за нас молишися, якоже и сам посмертне изрекл еси, аще и умрох нажив есим, умолився щедрого Бога прощение нам во гресех даровати, да бодрено воспрянем и Богу возопием, о даровании нам духа смирения, страха Божия и благочестия во всяческих путях жизни нашей, яко милостивый сиропитатель и искусный наставник на земле быв, ныне буди нам путеводитель и в смутах церковных Христово вразумление, услыши стенание смятенных юношей нашего лихолетия, обуреваемых беснованием вселукавым, и призрена уныние изнемогающих пастырей от утеснения тлетворного духа мира сего, и томящихся в нерадении праздном, и ускори на молитву слезного пиемти о теплой молитвенниче, посети нас сирых по всему лицу вселенные рассеянных и в отечестве сущих, во тьме страстей блуждающих, но слабую любовью ко свету Христову влекущихся и ждущих Твоего отеческого наставления, да благочестию навыкнем и наследницы Царствия Небесного явимся, и где же Ты пребываешь и со всеми святыми,
славящий Господа нашего Иисуса Христа, Ему же честь и держава ныне и присно и во веки веков. Аминь. О святителю чудне Иоанне, толико распространил еси сердце свое, яко не тесно вмещается в нем множество почитающих тебя человек от различных племен и народов, призрена убожество словес наших, обаче от любви тебе приносимое, и помози нам угодниче Божие, поне отныне очищайте себе от всякие скверны плоти и духа, работающие Господеви со страхом и радующиеся Ему с трепетом, и что воздам и Тебе за радость оную, юже ощутихом, зряще в храме святим мощи Твоя святые и прославляющие память Твою, воистину не има мы, чем воздати, то, чью аще начнем себе исправляти, бывающие нови вместо ветхих, сия благодати обновления буди нам ходатай, святе Иоанне, помози нам в немощах, исцели болезни, уврачуй страсти молитвами Твоими, представленный же от сего временного воиное житие вечное, вне же наставитя пречистая владычица, одигитрия рассеяния, чудотворную своей иконою коренною курскою, и я же спутник ты явился еси в день представления своего, радуешься ныне в лице святых, славящих единого в Троице славимого Бога, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Попечение Твое о пастве в странстве я, все прообраз и молитвы их за мир весь присно возносимых, так уверуем, познавши любовь Твою, святителю и чудотворче Иоанне, весь от Бога освящен священнодействием пречистых тайн, ими же сам присно укрепляем, поспешал еси ко страждущим целителю отраднейший, поспеши и ныне в помощь нам всем сердцем чтущим Тя. Славный апостолом Христовым наследниче, явился еси нас маловерных и хладным сердцем спасти, древних святых благодатью и подвигами облекался еси, сего ради от Бога небесные тайны приемше, о сиропитателю предобрый, подающий надежду миром отверженным, о светильниче Христов, божественным пламенем на заре страшного суда вожженный, моли о нас, святителю очи Иоанне, да возгорятся и наши сердца пламенем спасительной любви ко Христу, и спастися душам нашим во времена последняя. Попечение Твое о пастве в странстве я, все прообраз и молитвы их за мир весь присно возносимых, так уверуем, познав любовь Твою, святителю и чудотворче Иоанне, весь от Бога освящен священнодействием пречистых тайн, и меже сам присно укрепляем, поспешал еси ко страждущим, целителю отраднейший, поспеши и ныне в помощь нам всем сердцем чтущим Тя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Сердце Твое объемлет всех любовью, молящих Тися Иоанне, святителю, и поминающих подвиг жития Твоего, безболезненно же легкое представление Твое бысть, отигитрий пречистый, верный служителю. Сердце Твое распространися ко всем, любовью молящим Тя Иоанне святителю, поминающим подвиг всего многотрудного жития Твоего, безболезненно же легкое представление Твое, одигитрий пречистый, верный служителю. Величаем, величаем Тя, святителю Отче Иоанне, и чтим святую память Твою, Ты бо молишь и о нас, Христа Бога.

воздвигла свечи златоглавые, и церкви, и монастыри, дыша святою верой правою. А в первый век, на первых тех порах, приплыл на Русь пророк от Бога данный, святой Андрей, апостол первозванный, поставил крест на Киевских горах. Взглянув на эти горы, он изрек: тут благодать прибудет не бесплодно, здесь встанет град небесному подобный, и множество церквей воздвигнет Бог. Святая Русь пришла из тьмы веков былых, из мрака древнего язычества, но вот сменила вороных Господнего водительства. Княгиня Ольга, окрестясь в Царьграде в веру православную, душой для Бога родилась, познав, что это в жизни главное. Подобно Ольга утренней заре, что возвещает ночи окончание.

Власть забрезжил свет на русском небосводе, и над страною красно солнышко восходит. Креститель всей Руси Владимир князь. А веру князь искал не только для себя, но для всего народа русского, бездушных идолов сгубя. Избрал креста дорогу,

а в сердце идолы поганые. Владимир был в язычестве таков, жестокий, мрачный, грубый, похотливый, воинственный всегда и горделивый, как воду проливал людскую кровь. Но Бог творит, по вере, чудеса. В Корсуне он ослеп, потом крестился, душой и телом князь преобразился. Прозрели вместе сердце и глаза. Как видим, Русь искала веру не спеша. Не то, что нынче современники из-за подачки иль гроша вручают душу.

И вот пробил Руси священный час, омывшись благодатью и водою, языческая Русь встает святою, и Дух Святой до ныне не угас. Пришел народ на русский Иордан, стряхнув сердец былую ложь и гнилость, и небо в этот час с землею слилось, такой великий дар ей Богом дан. Воскресла Русь и дальше шла путем иным, в объятия неба необъятного, Русь третий и последний Рим.

Упокой, Господи, всех от века скончавшихся православных христиан. Упокой, Господи, и мою окаянную душу, когда я оставлю этот мир, ибо некому будет за меня молиться.

Светых озарит созвездие креста. В минуту скорбную сию прости меня, Господь.

живу я на свете и сердцу внимаю. Когда час мой смертный придет, я не знаю, но знаю, что поздно уж будет тогда, и всех не готовых

беда. Смотрю я на небо, смотрю и вздыхаю. Зачем во грехах я, зачем погибаю? Зачем же погибель ношу я в себе? Ведь есть покаяние еще на земле. Зачем же погибель ношу я в себе? Ведь есть покаяние еще на земле. Ведь есть покаяние, ведь есть избавление, Христом совершилось.

Тебе человек. Восстань же немедли, порви свои сети, смотри, как ты связан, ты пленник у смерти, и только Христос тебя может спасти и душу на небо твою вознести. И только Христос тебя может спасти и душу на небо твою вознести.

Любой из нас не раз изведал и поражение, и победы. Таков ход жизни, соляви. В одной цепи все эти звенья и научают нас смирению, терпению, вере и любви. Боролись прадеды, смотри, все силы духа напрягая, со злом, которое внутри, грехи в себе искореняя. И разрешив проблемы эти, коли случалось быть в войне, то побеждали всех на свете, в душе имея мир, как дети, и водворяли мир в стране. Не оттого ль мы все в бедах, что утопаем во грехах, а в победителей все метим?

Чем жив на свете человек? Какие мысли, чувства, планы? Его по кругу вечный бег с одной мечтой — набить карманы. Но вот набил. При деньгах власти пойдут попойки, игры, страсти, разгул, безумье, беспредел и хвост попутных мерзких дел. Потом плоды. Болезнь, похмелье, проблемы, стыд и все веселье. В башке туман, на сердце туго, но боль прошла и вновь по кругу. И так душа, приняв мутации, сползает в бездну деградации. Но даже если все прилично, законно, честно, романтично, пристойно все, но вот загвоздка. И этот круг — земная плоскость. Ведь там, где гордость и неверье, в духовный мир закрыты двери. Имея уши, да услышит, что этот круг не самый высший. Лишь кто в своем укромном сердце сумел открыть святую дверцу, чтоб в суете земной кромешной услышать кроткий зов нездешний. И, ощутив душою вечность, решился ей шагнуть навстречу, для Бога сердце, чье открыто, войдет в небесную орбиту.

Упокой, Господи, всех от века скончавшихся православных христиан. Упокой, Господи, и мою окаянную душу, когда я оставлю этот мир, ибо некому будет за меня молиться.

Дух Святый на исходе дня или в закате ночи. И скажи мне, сможет ли спастись тот, кто церкви доверять не хочет? Чти в Писании, что всюду дышит он, не деля людей на праведных и грешных. Может, кто без церкви будет и спасен? Только для меня, я знаю,

напитались мудростью книжной, гипотез ворох знали наизусть, но путь избрали вовсе непрестижный.

привязав к земной телесной жизни, но все же мы избрали крестный путь. Ни шагу назад, как в бою, коль вышел на бой,

оставайся. А позади безумные страницы, блужданий годы, пропасти грехов, переступившие совести границы, объелись мы запретных всех плодов. И потому мы изгнаны из рая, утратили и радость, и покой, скорбями и болезнями стегая, нас мучит ад, пока еще земной. Ни шагу назад, как в бою, ты истиной припоясайся и в правды оденься броню. И вспять уже не обращайся. Вот пропасть, и ты на краю. Тут веры щитом защищайся, Господь победитель в бою. Ты верным ему оставайся. И терпим мы великое томление, ведь свет и тьму вовек не примирить, чтоб навсегда исчезло раздвоение. Нам нужно тело духу покорить. И потому мы путь избрали крестный, вступили в бой за жизнь, идя на смерть. Для неба мы должны душой воскреснуть, а для греха навеки умереть. Ни шагу назад, как в бою, и вылезть из кожи старайся, греховную сбрось чешую и в ризу добра облекайся. А кто на переднем краю, враждебных полков не пугайся, Господь победитель в бою, ты верным ему оставайся.

смерть приводит к жизни, но умереть никак не мог. Все продлевал мучения срок.

добровольно умереть. Старайся жить греху и миру вопреки

листа, то обретешь ее под сенью креста. А потеряешь ради Господа Христа, то обретешь ее под сенью креста.

нам свобода дана, но мы рабство свободно избрали. Хоть в крещении святом отреклись от тебя, сатана, сочетались Христу, но потом его тут же предали. Порешив, что свобода — это

странно звучал. Но мы твердо решили писать грехов своих повесть. И скрижали души, кто как мог и чем мог осквернял. Дали власть над собой своей худшей плотской половине, а душа рвется в

Остается там только мерзость и мусор, и пыль. Коль хозяина нет, там убийца и вор поселился. И стал рушиться дом, раз внутри завелась эта гниль. В этот дом не зайдешь, столько в нем и по...

на земле неземное призвание свое. Был бы рай на земле, если б мы его в душах имели. Но от наших грехов плачет небо и стонет земля. Разве совесть сгорела дотла и сердца омертвели? Разве Бог наш Создатель чужой нам обет?

Там под грудой золы тлеют искры святого огня. Храм души созидая, вы к храму найдите.

Мы напитались мудростью книжной, гипотез ворох знали наизусть, но путь избрали вовсе непрестижный. Во все века он узок был и пуст. Нас обвиняли в лжи и фанатизме, и не давали души разогнуть, их привязав к земной телесной жизни. Но все же мы избрали крестный путь. Ни шагу назад, как в бою, коль вышел на бой,

а позади безумные страницы, блужданий годы, пропасти грехов, переступившие совести границы, объелись мы запретных всех плодов. И потому мы изгнаны из рая, утратили и радость, и покой, скорбями и болезнями стегая, нас мучит ад, пока еще земной. Ни шагу назад, как в бою, ты истиной припоясайся и в правды оденься броню. И вспять уже не обращайся. Вот пропасть, и ты на краю. Тут веры щитом защищайся, Господь победитель в бою. Ты верным ему оставайся. И терпим мы великое томление, ведь свет и тьму вовек не примирить, чтоб навсегда исчезло раздвоение, нам нужно тело духу покорить. И потому мы путь избрали крестный, вступили в бой за жизнь, идя на смерть. Для неба мы должны душой воскреснуть, а для греха навеки умереть. Ни шагу назад, как в бою, и вылезть из кожи старайся, греховную сбрось чешую и в ризу добра облекайся. А кто на переднем краю, враждебных полков не пугайся, Господь победитель в бою. Ты верным ему оставайся.

Сколько душ вы утешить смогли, перед вечностью их укрепили. Сколько ран

Вовеки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присни вовеки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наша, яко же и ми оставляем должником наш.

«Исповедайтеся, Господи, яко благ, яко век милость Его. Кто возглаголит силы Господни, слышанно сотворится хвалы Его. Блаженни хранящие суд и творящие правду во всякое время, помяни нас, Господи, во благоволении людей Твоих, посети нас спасением Твоим, видите во благости избранное Твоя, возвеселитеся в веселье языка Твоего, хвалитеся с достоянием Твоим. Согрешихом со отцы нашими, беззаконовахом, неправдовахом, отцы наши в Египте, не разумеша чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя, и приогорчиша восходящих в Черное море, и спаси их имени Своего ради сказать и силу Свою».

ни едино от них избысть, и вера ваша славеси Его, и воспеша хвалу Его, ускориша, забыша дела Его, не стерпеша совета Его, и похотеши желанию в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневаша Моисея в стану Аарона святого Господня, отвердися земля и пожри Дафана, и покры на сонмище Аверона, и разжейся огонь в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в Хариве, и поклонишася истуканному, и измениша славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога, спасающего их, сотворшего велие в Египте, чудеса в земле Хамове, страшное в море Черне, и речей потребите их, аще не бы Моисей, избранный Его, стал в сокрушении пред Ним, возвратите ярость Его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яша веру словеси Его, и поропташа вселений их своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижи руку свою на ня, не зложите я в пустыне, и не зложите семя их во языцах, и расточите я в страны, и причастишася Вельфи гору, и снедоши жертвы мертвых, и раздражиша Его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь и не ес, и умилостиви, и преста сечь, и вменися Ему в правду, в род и род до века, и прогневаша Его на воде пререкания, и озлоблен бысть Моисей их ради, яко преогорчиша дух Его и разумство устного своима, не потребиша язык, и яже речи Господь им, и смесишася во языцах, и навыкоша делом их, и поработаша истуканным их, и бысть им в соблазн, и пожроша сыны своя и чери своя бесовум, и прольяша кровь неповинную, кровь сынов своих и чери, яже пожроша истуканным ханаанским, и убиена бы земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих, и разгневася яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предадея в руки врагов, и обладаша ими ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришася под руками их, множицую избави я, ти же преогорчиша Его советом своим, и смиришася в беззакониях своих, и види Господь внегда скорбете им, внегда услышаше моление их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и даде я в щедроты пред всеми пленившими я, спасины, Господи Боже наши, соберины от язык, исповедайтеся имени Твоему святому, хвалитеся во хвале Твоей. Благословен Господь Бог Израилев.

Аминь. Исповедайтеся, Господи, веко благ, яко век милости Его. Дарекут избавленней Господем, иже избави из руки врага, и от стран собра их от востока, запад и севера и моря, заблудиша в пустыне безводней, пути града обительного не обретоша, алчущая и жаждущая душа их в них исчези, и возваша ко Господу в них да скорбете им, и от нужд их избави я, и настави я на путь прав, в нити во град обительный, да исповедятся, Господи, ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, як Он насытил есть душу тщу и душу алчущую исполни благ, сидящие в тьме сине смертней, окованные нищетою и железом, яко преогорчиша словеса Божия и совет Вышнего раздражиша, и смирися в трудях сердце их, и изнемогоша, и небе помогая, и воззваша ко Господу, в них да скорбите им, и от нужд их спасея. И изведе я из тьмы, и сине смертные, и узы их растерза, да исповедится Господи в милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медные, и вереи железные сломи, восприят я от пути беззакония их, беззаконий бо ради своих смиришася, всякого брашна вознушася душа их и приближишася до врат смертных, и воззваша ко Господу в них да скорбете им и от нужд их спасея. Посла слово свое исцели я и избави я от растлений их, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожрут Ему жертву хвалы и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие делания в водах многих, ти видишь о дела Господня, чудеса Его во глубине, речей ста дух бурен, и вознесошася волны Его, восходят до небес и нисходят до бездн, душа их в злых таяше, смятошася, подвигошася, яко пьяный, и вся мудрость их поглощена бысть, и воззваша ко Господу, в них да скорбете им, и от нужды их изведе я, и повели бури, и став тишину, и умолкоша волны Его. И возвеселишася, яко умолкоша, и настави я в пристанище хотения своего. Да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим. Да вознесут Его в церкви людстей, и на седалище старец восхвалят Его. Положил есть реки в пустыню, и исходяща водна в жажду, землю плодоносную в славность от злобы живущих на ней. Положил есть пустыни во езера водная, и землю безводную во исходяща водная. И насели там алчущие, и составишь ограды обительные, и насеешь село, и насадишь винограды, и сотворишь плод житен. И благослови я, и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишься, и озлобишься от скорби золы болезни. Излияся уничижение на князи их, и облазни я по непроходней, а не по пути, и поможу Богу от нищеты, и положи яко овцы отечестве. Узрят правие и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя. Кто премудр и сохранит сия, и уразумеют милости Господней.

И разделю секиму и удоль сели не размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манассий, и Ефрем заступление главы моей я, Иуда царь мой. Муав, канув упование моего, на Идумею наложу сапог мой. Мне и на племеннице покоришася. Кто уведет мя в оградограждение, или кто наставит мя до Идумеи? Не ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдешь и Боже в силах наших? Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческого. О Боже, сотворим силу, и той уничижит враги наша. Боже, хвалы мои, я не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого на мя отверзошася. Глаголоша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными обыдоша мя, и брашася со мною туни. Вместо еже любите мя болгаху мя, аз же молякся. И положишь на мя злая за благая и ненависть за возлюбление мое. Постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его. Внегда судитеся ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет в грех. Да будут дни его мали, и епископство его да примет ин. Да будут сыновей его сири, и жена его вдова. Движущиеся да приселятся сыновей его, и воспросят, да изгнаний будут из домов своих. Да взыщет взаимодавец вся елика суть его, и да восхитят чужди труды его. Да не будет ему заступника, ниже да будет ущедряя сироты его. Да будут чада его в погублении, вроде едином да потребится имя его. Да воспоминется беззаконие отец его пред Господем, и грех матери его да не очистится. Да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их. За неже не помяну сотворите милость, и погна человека нища и убога, и умиленно сердцем умертвите, и возлюби клятву, и приидет ему, и не восхоти благословения, и удалится от него, и обличейся в клятву, яко в ризу, и внеди, яко вода во утробу его, и яко елей в кости его. Да будет ему, яко риза в неуже облачится, и яко пояс им же война поясуется. Сие дело оболгающих мя у Господа и глаголящих лукаво на душу мою. И Ты, Господи, Господи, сотвори со мною имени ради Твоего, яко благо милость Твоя. Избави меня, яко нищ и убог есть аз, и сердце мое смятися внутри мене. Яко сень внегда уклонитеся ей отъякся, стрясовся, яко прузи. Колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися еле ради. И азбы их поношения им, видишь мя, пак и ваша главами своими. Помози мне, Господи Боже мой, спаси мя по милости Твоей. И да разумеют, яко рука Твоя сияет, и Господи сотворил и сию. Прокляну Ти, и Ты благословиши. Устающий на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится. Да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся, яко одежду студом своим. Исповемся, Господи, везело усты моими, и посреди многих восхвалю Его, яко предстать десную Бога, га еже спасти отгонящих душу мою.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи Иисусе Христе, Ты си помощник мой, в руках Твоих есть аз, помози меня, остави меня согрешить к Тебе. Яко заблужден есть, не остави меня последовать воле плоти моей я. Не презри меня, Господи, яко немощен есть. Ты весь и полезный мне, не остави меня погибнуть и грехи моими. Не остави меня, Господи, не отступи от меня, яко к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты си Бог мой. Исцели душу мою, яко согреших Ти. Спаси меня ради милости Твоей я, яко пред Тобою суть все истужающие ими. И не есть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи. Да постыдятся обо все восстающие на мя и ищущие душу мою, еже потребить ее. Яко Ты си един сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава во веки веков. Аминь.

избранный, чудотворчий и изрядный угодничий Христов, всему миру источая обильные струи духовного наставления и дивных чудес множество, восхваляем Тя с любовью и зовем Ти. Радуйся, святителю очи Иоанне, в бедах скорый помощниче. Ангела образом яви Тебе в последние времена всея твари Создатель, да с милостью Божией печешися о людях земных, взирающая же на добродетели Твоя приблажение Иоанне, вопием тесице. Радуйся с раннего детства благочестием украшенный, радуйся со страхом и трепетом волю Божию исполнивый, радуйся явивый благодать Божию в тайных благодеяниях, радуйся быстрое далече сущих страждущих услышание, радуйся любвеобильное поспешение ближним своим во спасение, радуйся радование всем с верою к Тебе припадающим, радуйся святителю очи Иоанне, в бедах скорой помощниче, видящий обильное добродетелей Твоих излияние, святителю славный Иоанне, просвещаемся духом, яко божевоносный источник чудес Божиих, напояешь нас, верно вопиющих к Богу, аллилуйя. Разум имей преисполненный любви, купной богословия богомудря Иоанне, и богопознанием умудренный, и к страждущим людям любовью украшенный, познавайте истинного Бога нас научи, да и мы во умилении вопием Ти. Радуйся, непоколебимая твердыня истины православия, радуйся, драгоценный сосуде Духа Святого, радуйся, честный обличителю неверия и лжеучения, радуйся, ревностный исполнителю заповедей Божиих, радуйся, подвижниче, не даяй на ложе себе отдохновения, радуйся, возлюбленный пастырю стада Христова, радуйся, святителю очи Иоанне, в бедах скорой помощниче, силою благодати Божия, благий сиропитатель и наставник юношам явился еси, воспитуя в страсе Божием и приуготовляя их к служению Богови, всего ради чада Твоя взирают на Тя, и благодаряще вопиют Богу, аллилуйя. Имеешь воистину, Отче Иоанне, с небесе Тебе песни воспеваем о быти, а не от земли, как обо кто от человек возмогал бы Твоих дел величие проповедати, мы же приносящие Богу, я же има мы вопием тесице. Радуйся непрестанную молитвою, покрывая чада Твоя, радуйся охранителю стада Твоего крестным знамением, радуйся любви великие вместилище, невзирая на языков различие, радуйся светильниче всесветлый и вселюбимый, радуйся образе молитвы непрестанная и милосердия, радуйся утешении духовных подателю требующим, радуйся, святителю очи Иоанне, в бедах скорой помощниче, бурю напасти одолеваеми, как удостойно возможем, восхвалите чудеса Твоя блажение Иоанне, яко прошел еси до конец вселенная, спасение ради паствы Твоя и благовествование Евангелия сущим во тьме, благодаряще же Бога за апостольские труды Твоя, воспеваем Ему Аллилуйя, слышаша ближние и дальние величие чудес Твоих, Божию милостью даже до нашего времени являемых, тем же в Тебе, Богу прославляющемуся дивящийся, в страсе вопияху, радуйся просветителю сущих во тьме неверия, радуйся приведи людей Твоих с востока дальнего до запада, радуйся источниче чудес, изливаемых Богом, радуйся с любовью, вразумляя заблудших, радуйся скорой утешителю кающихся о грехах своих, радуйся путевождю грядущих путем правым, радуйся святителю очи Иоанне, в бедах скорой помощниче,
Благодарованный свет явился еси бури всех лютых разгоняяй, сущих на острове от вихрей смертоносных, молитвами твоими охраняяй святителю Иоанне и крестным знаменем ограждаяй, научи и нас, призывающих тебя в помощь чудотворче святые, к Богу с одерзновением взывати, аллилуйя! Видим многою помощь Твою в напастях и обстояниях при блажении очи Иоанне, дерзновенный Боходатай пред престолом Божиим, и скорый в бедах помощник еси, того ради и мы на Твое предстательство пред Богом уповаем и вопием Ти. Радуйся стихии опасных прогонителю, радуйся молитвою Твоею от нужд избавляяй, радуйся алчащим хлеба присный подателю, радуйся приуготовляя просящим изобилие, радуйся утешителю в скорбях сущих, радуйся многих падших от погибели исхитивы, радуйся святителю очи Иоанне, в бедах скорой помощниче, проповедуя спасение, яко новый Моисей гугнивый явился иси, изводя люди Твоя из плена безбожных при блажении Иоанне, избави и нас от работы греховные и врагов невидимых, да радующийся вопием к Богу, аллилуйя! Воссияв праведностью Твоею, совершил еси неисполнимое о добрый пастырю, преклонил бы еси власти мирские сострадати о людях Твоих, того ради с ними купно и мы, благодарственно вопием Ти, радуйся пастырю добрый, пастве Твоей, присельником тихое пристанище уготовывай, радуйся о детях и болящих наипаче попечение имелый, радуйся усердно Тя призывающим верно помогаяй, радуйся, яко в немощнем телеси Твоем, сила Божия независно совершашися, радуйся отразителю нападения нечестивых, радуйся помрачителю лжи и проявителю истины, радуйся святителю очи Иоанне, в бедах скорой помощниче. Хотя достойно прославить и древних святых Запада, отпадшего от истины, восстановил еси почитание их в церкви православной, о любителю святых Востока и Запада, дни с ними на небеси моли о нас, поющих на земли, аллилуйя! Нового видим тебя, избранника Божия, и же вкупе со святителей древние Галлии явился еси в последние времена, яко един от сих, вдохновляя паству твою соблюдать и православную веру, яко же сии на западе исповедаху, сохрани и нас в вере сей пребывать и вопиющих ти. Радуйся новой Мартине, воздержании, подвизях и чудесех Твоих. Радуйся новой Германе, во исповедании Твоем православные веры. Радуйся новой Иларии, в божественном богословии. Радуйся новой Григории, в почитании и прославлении угодников Божиих. Радуйся новой Фавсте, иноческим усердием. Радуйся новой Кесарии, в твердой любви ко правилам Церкви Божией, радуйся святителю очи Иоанне, в бедах скорой помощниче. Странное видение предстати, в земли новей встретил еси паству твою бывшую, смущаему скорби многими, но яко дивный пастырь наставил есию поучением, терпением и праведностью твоею, и Церковь Божия Матери, я же всех скорбящих радость есть воздвигал еси. Мы же, удивляющиеся терпению и смирению Твоему, благодарно вопием к Богу, аллилуйя! Всего себе предав Христу, был еси делатель винограда Его, богоносне Отче, не ведал бы еси покоя до конца многострадального живота Твоего. Помози и нам недостойным в деланиях наших, и в нашем прилежании верности Христу, да славяще вопием Ти. Радуйся, претерпевый до конца и достигший спасения, радуйся пред иконою Богоматери, умреть и сподобивайся,
Радуйся посреди гонения неправедного, мужественной правды хранителю. Радуйся, совершивый служение свое до конца, и кончину приемы сидя, яко иерарх. Радуйся по смерти, утешивай паству чудесным своим возвращением. Радуйся многих чудес подателю, кратце твоей с верою и любовью притекающим. Радуйся святителю очи Иоанне, в бедах скорой помощниче. Все естество ангельское восхождением твоей души, в небесные обители возрадовайся. Мы же, удивляющиеся твоим чудесем на земли, действом Святаго Духа являемым, воспеваем Богу Аллилуйя. Витие многовещания не возмогут изобразить и по достоянию святости жития твоего, о праведне очи Иоанне, понеже дом благодати неизреченного Бога был еси. Мы же не можем умолчать и чудеси, явлену нашему маловерному веку, дивящися и прославляем тя сице. Радуйся божественных наставлений палато, радуйся смиренным деланием ангелы сослужители себе сотворивы, радуйся обрети вечное и нерукотворное жилище на небесех, радуйся врачебнице, в ней же всяк недуг от Бога врачуется, радуйся молитвенного подвига хранилище, радуйся о священной храме Духа Святаго, радуйся святителю очи Иоанне в бедах скорой помощниче. Спасти хотя мир и же всех Спаситель, нового святаго посла нам и через него из темных глубин греховных возваны, слышаще же его нас призывающе, мы недостойни взываем к Богу Аллилуйя. Стенайся всем прибегающим к твоему небесному заступлению, отче Иоанне, тем же и нас от демонских нападений ограждай, в бедах и нуждах стужающих нам на земли помогай, да с верою тебе взываем. Радуйся ослепших прозрение, радуйся силою молитвы, жизни на смертном одре сущим подавай, радуйся Богу откровенное вразумление в смятении и сомнениях сущим, радуйся спасительное влаго, орошающее в знойной печали погибающих, радуйся сирым и оставленным отеческое заступление, радуйся святый учителю ищущих истины, радуйся святителю очи Иоанне в бедах скорой помощниче. Пение непрестанное ко Пресвятей Троице, преблажение очи Иоанне, мыслью, словом и доброделанием принесло еси, многим разумением истинные веры Божия повеления уяснил еси, верою, надеждою и любовью наставляя нас в Троице единому Богу воспевать и Аллилуйя. Светодательно светильника православия сущим во мраце неведения зрим тя, стада Христова добрый пастырю, тако и по успении твоем являешь истину неведущим ея, просвещая души верных вопиющих ти таковая, радуйся просвещение мудростью Божию сущих в неверии, радуйся радуго тихие радости кротких, радуйся громе, устрашая его гресе упорствующих, радуйся молнии ереси пожигающая, радуйся одождение догматов православия, радуйся орошение богомыслия, радуйся святителю очи Иоанне в бедах скорой помощниче, благодать данную ти от Бога ведущее, сию с благоговением и благодарностью приемлем, к заступлению твоему чудному притекающе, о всехвальне, отче Иоанне, твоя же чудеса прославляюще взываем к Богу, Аллилуйя. Поющий хвалу Богу, небесный сон святых радуется, яко не остави Господь падший и безверный мир, но явил есть всемогущую силу свою на тебе, кротком и смиренном служителе, о блажене отче Иоанне, и мы,
со всеми святыми радующийся чтим тя сице. Радуйся, новая звездо праведности на небеси воссиявшая, радуйся, новый пророче, посланный предконечным воцарением зла, радуйся, як уже Иона о возмездии за грехи предреки, радуйся, як уже креститель всех к молитве и покаянию призывавый, радуйся, як уже Павел многотерпевый ради Евангелия и проповедания веры, радуйся, апостоле новый, своими чудесы вселяя в нас благоговейный трепет и веру, радуйся, святителю очи Иоанне, в бедах скорой помощниче, о пресветлый и предивный угодниче Божий, святителю очи наш Иоанне, утешение всем в скорбях сущим, нынешнее наше молитвенное прими приношение, да молитвами Твоими от гиены огненные избавимся, и богоприятным Твоим ходатайством сподобимся вовеки воспевати. Аллилуйя! О пресветлый и предивный угодниче Божий, святителю Отче наш Иоанне, утешение всем в скорбях сущим, нынешнее наше молитвенное приими приношение, да молитвами Твоими от гиены огненные избавимся, и богоприятным Твоим ходатайством сподобимся вовеки воспевати. Аллилуйя! О пресветлый и предивный угодниче Божий, святителю Отче наш Иоанне, утешение всем в скорбях сущим, нынешнее наше молитвенное приими приношение, да молитвами Твоими от гиены огненные избавимся, и богоприятным Твоим ходатайством сподобимся вовеки воспевати. Аллилуйя! Ангела образом яви Тебе в последние времена все твари Создатель, да с милостью Божией печешися о людях земных, взирающе же на добродетели Твоя, приблажение Иоанне вопием тесице. Радуйся с раннего детства, благочестием украшенный, радуйся со страхом и трепетом, волю Божию исполнивай, радуйся, явивай благодать Божию в тайных благодеяниях, радуйся, быстрое далече сущих, страждущих услышание, радуйся, любвеобильное поспешение ближним своим во спасение, радуйся, радование всем с верою к Тебе припадающим, радуйся, святителю очи Иоанне, в бедах скорой помощниче, избранный чудотворче и изрядный угодниче Христов, всему миру источай обильные струи духовного наставления и дивных чудес множество, восхваляем Те с любовью и зовем Те, радуйся, святителю Отче Иоанне, в бедах скорой помощниче. О святителю Отче наш Иоанне, пастырю добрый и тайновидче душ человеческих, ныне у престола Божия за нас молишися, як уже и сам посмертне изрекл еси, аще и умрох нажив есим, умолився щедрого Бога прощение нам во гресех даровати, да бодрено воспрянем и Богу возопием, о даровании нам духа смирения, страха Божия и благочестия во всяческих путях жизни нашей, яко милостивый сиропитатель и искусный наставник на земле быв, ныне буди нам путеводитель и в смутах церковных Христово вразумление, услыши стенание смятенных юношей нашего лихолетия, обуреваемых беснованием вселукавым, и призрена уныние изнемогающих пастырей от утеснения тлетворного духа мира сего и томящихся в нерадении праздном, и ускори на молитву слезного пиемти о теплой молитвенниче, посети нас сирых по всему лицу вселенные рассеянных и во отечестве сущих, во тьме страстей блуждающих, но слабую любовью ко свету Христову влекущихся и ждущих Твоего отеческого наставления, да благочестию навыкнем и наследницы Царствия Небесного явимся, и где же Ты пребываешь и со всеми святыми,
славящий Господа нашего Иисуса Христа, Ему же честь и держава ныне и присно и во веки веков. Аминь. О святителю чудне Иоанне, толико распространил еси сердце свое, яко не тесно вмещается в нем множество почитающих тебя человек от различных племен и народов, призрена убожество словес наших, обаче от любви тебе приносимое, и помози нам, угодниче Божий, поне отныне очищайте себе от всякие скверны плоти и духа, работающие Господеви со страхом и радующиеся Ему стрепетом, и что воздамы Тебе за радость оную, юже ощутихом, зряще в храме святим мощи Твоя святые и прославляющие память Твою, воистину не има мы, чем воздати, то, чью аще начнем себе исправляти, бывающие нови вместо ветхих, сия благодати обновления буди нам ходатай святе Иоанне, помози нам в немощах, исцели болезни, уврачуй страсти молитвами Твоими, представленный же от сего временного воиное житие вечное, вне же наставитя пречистая владычица, одигитрия рассеяния, чудотворную своей иконою коренною курскою, и я же спутник ты явился еси в день представления своего, радуешься ныне в лице святых, славящих единого в Троице славимого Бога, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Попечение Твое о пастве в странстве я, все прообраз и молитвы их за мир весь присно возносимых, так уверуем, познавши любовь Твою, святителю и чудотворчей Иоанне, весь от Бога освящен священнодействием пречистых тайн, ими же сам присно укрепляем, поспешал еси ко страждущим целителю отраднейший, поспеши и ныне в помощь нам всем сердцем чтущим Тя. Славный апостолом Христовым наследниче, явился еси нас маловерных и хладным сердцем спасти, древних святых благодатью и подвигами облекался еси, сего ради от Бога небесные тайны приемше, о сиропитателю предобрый, подающий надежду миром отверженным, о светильниче Христов, божественным пламенем на заре страшного суда вожженный, моли о нас, святителю очи Иоанне, да возгорятся и наши сердца пламенем спасительной любви ко Христу, и спастися душам нашим во времена последняя. Попечение Твое о пастве в странстве я, все прообраз и молитвы их за мир весь присно возносимых, так уверуем, познав любовь Твою, святителю и чудотворче Иоанне, весь от Бога освящен священнодействием пречистых тайн, и мы же сам присно укрепляем, поспешал еси ко страждущим, целителю отраднейший, поспеши и ныне в помощь нам всем сердцем чтущим Тя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Сердце Твое объемлет всех любовью, молящих Тися Иоанне, святителю, и поминающих подвиг жития Твоего, безболезненно же легкое представление Твое бысть, отигитрий пречистый, верный служителю. Сердце Твое распространися ко всем, любовью молящим Тя Иоанне святителю, поминающим подвиг всего многотрудного жития Твоего, безболезненно же легкое представление Твое, о дигитрии пречистые верный служителю, величаем, величаем тебя, святителю Отче Иоанне, и чтим святую память Твою, ты бо молишь и о нас, Христа Бога.

В мире средь избитых фраз, там, где с надеждой перемены ждали, явилась истина, принесшая соблазн, ее безумием иные называли. Она пришла из глубины веков, обетованием древнего предания,

Год благой, когда вы встретились с бедой. Не умирайте прежде смерти.

нам свобода дана, но мы рабство свободно избрали. Хоть в крещении святом отреклись от тебя, сатана, сочетались Христу, но потом его тут же предали. Порешив, что свобода — это

нас звучал. Но мы твердо решили писать грехов своих повесть. И скрижали души, кто как мог и чем мог осквернял. Дали власть над собой своей худшей плотской половине. А душа рвется ввысь, но ее мы влачим по земле.

мерзость и мусор и пыль. Коль хозяина нет, там убийца и вор поселился. И стал рушиться дом, раз внутри завелась эта гниль. В этот дом не зайдешь, столько в нем и паскудства, и мрази. Тошнотворная лесть у порога встречает гостей. От вранья не пройти, по колено кругом этой грязи.

на земле неземное призвание свое. Был бы рай на земле, если б мы его в душах имели. Но от наших грехов плачет небо и стонет земля. Разве совесть сгорела дотла и сердца омертвели? Разве Бог наш Создатель чужой нам обещал?

Обратитесь же, братья, всем сердцем молитвенно к Богу. Там под грудой золы тлеют искры святого огня. Храм души созидая, вы к храму найдете.

И у меня оно ведь есть, но я грехом пропитан весь. Во мне гордыня, ложь и спесь, всех зол немыслимая смесь. Пора, конечно, знать и честь, изгнать из сердца блуд и лесть. Благих намерений ведь клад, но почему-то говорят, что ими сложенными в ряд дорога выслана во ад. Они ведь все, сгорев дотла, не превратились в дела. А поезд дальше все спешил, и я полжизни в нем прожил. В пустом искусственном мирке, от света правды вдалеке. Но задним понял я умом, что жизнь не тут, а за окном, там, где озер земных глаз.

Земля и небо где слились, где родниками била жизнь. Путь нашей жизни всей земной замкнулся прочной колеей. В духовной тьме и в суете нас поезд мчит в небытие.